бим имах бим каттумангаликкун арлам тинеринаартлуунга таммаавут туксугумун туксугумиуттаа нунниитнун аа яксихаа яалхтук таком туинну нунаа неклуни аа аяарлаа тайм той аягатулини аа юйлгук уумун уммиоомтнун

0: ыгыныктаң экуккликлаллага чаахкам ник нангу пайламда ыгыныкпактой чанк туук туук куураулу тапиктаагаллум таттак татсиатун инарнариллеккарпут кииттаарлуни а чалиллу макуунакха аваи илуур маллу аггут аппеқарлу киппилхи а наннарат а ангуккарнаттаим а асирилуутангха пиут а акуттақлуки тамааккуттаа питуккупут а чалиллу таим а макуттуа яқуллагат интэгаартэқааттарлуки а таачан кпилаақпут қохжит тамааккутат тайм чали пичиқут ахкутлу хатна упнерками аанама чале авхолу кпилалхи алникот тайм чалиттой тамааккут питтут иикитақ чали хони хумун қаягаулэрэмун гуд морнинг
1: я гуд морнинг фасама
0: хаттэниэл гуд морнинг аққаппаарлучи
1: и умия Nee, you know what?
0: Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki. Good morning, Aluki

0: нэг сай тагм тэгэл тамаа гэд би нэг тагшд юх тат хүй нам салус нам гум ягт лахта би өр гах тэгэх гэх ган гоёс гумта гуйх багумили гусх багумили coastal area тамам тасэт нау сэтэн дэ Хагалута сайна никту мэглута. КЮК Аляска стейк вайтни заксунасун ритсугиттого майя гумк. Like 1 week ahead. Тамам та вилиджис кан Юкон Каскин Дэлта. Put it to action. Maybe they will touch one of them. Our ways of life. Киту нэстих хагалукиттан. Нит лалгаакут киту нахтихаглугиамикхтэйт and we gather so little bit тау мукмагт forefathers самта нахтихит биллаагит биун гэллагит тан нахтун гэгэли бимсэнэ гавэх лахтимууми яки гандаман канхут кналуку. If we put it to action, maybe it'll work. Yukon Kuskokwim Delta. Tamam tathal desert nawa. But we have to communicate with each other. Yeah. Tamana salus nao sagnaik. King as Oyana nitu nilan.
1: E. Oyana kwaskaya gahulutin. Akuna chale. Makut. Makut hokui git mane mam treelhnik kaken hokui himk kui ke ki khuna makut hani naqat ulmi itlakhat ikhnewi kna ni takwam saxtagulutin itiwit tagam naq нхэлэлхэм хэн копилиутэн пилаарлиллерита тайм макутахаяқфит иқаарлуут сайиитлу чангтаутуутони куигмик тони тоолсалуанианнартими аннартим нуннини паингани цалкувиаллерааник таммаани тангаалхто уатмун гэлэрми байлхми тагяраме тамагтмай биуклугиха биухнгалрит таймлу таммаане кэкэкфани кэкфахни тотн куихни каюкхааник питан питанхмилллера байнгитни нас пагаклунихтэ пиллераани мику капик ум пиллаакстамта тотн уммиоон гфкарнгайтаакут нас паалуку пиллхкамтник той илумун ахум аякьяам канхэлуни пилха пингинатуухаар пайламта маннача пиртсигатоо таквам пингинаккалута арын килхаа ёохалуку пингинатуксаарлу таппилмтхун тайм той пикан кхаарпут амлнерилнгерми пикан кхаарпут иллиттуооққарлуку пичи қапут хани хвалтой китух таққақ амлхтоқ макууни неқлилхни тамаккут китух таққапут уиталлу кипикум тки алмхник пиорнгайт алмхникасиерингайтут хванку таттагоам улаггалуки пик пинг пинг натуксаарлу тапеқсаарлу тапикум таа

таачин пинах пэлрэмк нарчил минэк ангуйхтэммалиси актаанк пичэхкит чалисват таачимк акитхунна иклуни унаарлханк ангуйхтэм чоқтистиин пичилерлугу пинсаак мэй 5 армия пингаунни алхакуни тэнгаахкаарлугуа акилерилфкарлугуллу 64021 нанэн виктиммаанунна пинсаак ханихитэн каарламан крик correctional сентрами жууми алаамми 30 years state dam itung qalqkiurluku pinaqpelram aqnilxanik tali lwaquzaut kilxanik mikilngum pinaqqutliitin sen mer sami tamani angoyxtuma bijixkitain lavgu maqaqtluki jixlik malugalxaguk pin sama angoyxtuma itung qalqkiura ila qaqqaluk state dam itung qalqkiura tali iqoni pin sama iqukliqaqqaluku itung qalha state dami alaskamma vichiliqngan pikhaqtluk division of election atlutaqutluut state dami nangnermuk nataqiqatngap kitmiam dan salvanar petersburg kamiwa ballot dami inglulluqnaunaku republican na us senate dan salvanar igamiam titraqullermunna division director carol beecher qanqluniam paiftlhat там суеми галха инлуллерлуку пенритлуку ашерлуку тутуклхстаалния United States Senator амуннам лия канглуния имирам аухттаалхуни лукиаакулахттаарлуки суаву татулит линанатаакилуку амлхник агнкаанаутник пафтималуни канамиугаутайтник State Republican Party Chalish National Republican Senatorial Committee Petersburg амиуангунна укарфахун Timilham Vutatul Kania Register Aluni Republican Naruluniam Taliam Tamun Sixanania Dagama to the Christalganun Sigaklini Democrat and Unna Giunganiam Chilakti Alaska chapter of the American Civil Liberty Union Nat Maram Kim Lak Angelunia group at Kalaut Ksait Niluku Petersburg Mutan Salvanak Dagama Muskur Niluku Pichi Libdia Chalis умиорнеруттайт камлаканглуниам сусуклерсталгит агнкаанакнилуккуам маавта нунарпамта демакуссааннам тагам камлаканглуниам юут кингут пиунгаката бискуттайт конституциональна пиунахкуттин кхнилуккия сусуклерсталхкамхнун тамармаксалвананкук оптималут пафтсклук балатамия дан салвнаглут талис републиканнааннун пичрак игакун кан Lunia Petersburg kami salvan lak register ak site ni Luku Vutam kami nun at Lunia dan J. Salvan na Junaram salvan lak Petersburg kami kan Lunia text akun na liya pilkiwania pafchik ni Luku ako mgalasan na tirak tutuklik talaga ko yak Luku state na matakot ako mgalasan na tirak pafchik luni palatami dan salvan lak Lunia tutuklik talaga kami тагам лия тамун атхмун тамалкуиттэн сиксанакуа регистрэр арлуни тагам вутаалх камиинун Daniel Scott Sullivan инглэхтка 30 days имирах калуния усан фислукуа стейт там канхстагвинун тагам пичрам ахчтэрлуккуа сассайтэрнилуккуа дорх палаттат принтамачхата June 28 тамия макуткиваа ким канамчиккахуингаа кайяагоо куяананичугнилуучи

نان غان كوني مي رختم كنا ينرون كنختك كتلي أكو كتان غد كتلاسما ينرون كتلاسما يسكمي أكو مكاتو قسمك شارق نلات ينرون كما أكو قيوس كمي خاني أكو كتاني برتشي تكري تاني تاما كتشيتك كبرختمك أيومك тоо кырхлуги бойлас клуги ан аурумак лкаверксумак пайвнаган кый та бойлас клуги дотто 10-15 минутс суит так бойлакстралик тахлуги мат нуй такхсэккарлик танхака тохин пинкарлууни тол наспааллуги наулуги виллхама тоони малискалу наспаавкалмик кех кехм нетм кех кэрэг туту махтын лутал тама том комчаа хэнэрлэх аттуулник нон ратмани ин хут ам игэм хитм хэнэрлэх путкан рут тайтлам идэл хүгрэм мама памат мохт талхам илэт уммиа клаарлга чао чао чит уя утланка атэ каллам киин хуйта камнаарлуга камал амхэлгаа кояна хэнгчиннахтит ясэлган иланкалту тамарлкуй тахони канхим тхэн чахим тхэн хэмрэнгэ кохлтэ юнэст окэ кояна